0: говорится. Хорошо.
1: А хорошо жить еще лучше.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Сверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк. Светофор.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещает Беларусь с официальным визитом. Александр Лукашенко накануне поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное и непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь, Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь. Президент Узбекистана, в частности, отметил регулярные встречи на уровне руководителей правительств, парламентов и министерств. К 2040 году в Беларуси планируется заново использовать до 90% отходов. По итогам минувшего года эта цифра составляет уже почти 49%. Но экологи не останавливаются на достигнутом. В рамках госпрограммы «Экология» до 2030 года реализуется программа «Цель-99», которая призвана вовлечь население в массовую сортировку и переработку мусора. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина и на Партизанском. А еще камеры установили на Домашевской, Ленина, Кижеватова, Тимирязева и Долгиновском тракте, а также на Казанца и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Копенгаген второй год подряд занял первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира. Глобальный индекс качества жизни измеряет 5 ключевых показателей – стабильность, здравоохранение, культуру, окружающую среду, образование и инфраструктуру. Копенгаген набрал максимальные баллы сразу в 3 категориях – стабильности, инфраструктуре и образование. На втором месте оказалась Вена, Австрия. На третьем месте расположился Мельбурн, Австралия. И к новостям компании. Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,75.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 19, в Гомеле до 21 тепла. В Минске сегодня до 18 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: нами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
2: Уж чего-чего, а мощи хватает. Здрасте, доброго утра абсолютно всем, где бы вы ни находились. Ну, вдруг вас забыли в гараже, ну, к примеру. Просыпаюсь, слушай, уже утро, а я в гараже, наш на работу. Всем привет, всем, кто прячет теплые человеческие глаза под темными очками, как у терминатора. Сереги 235, огромный привет непосредственно из нашего телеграма. Ну что, это Бодриссимо шоу. Это возможность хорошо провести утро, где-то улыбнуться, где-то что-то новое узнать, да, где-то тапком в ведущего бросить. Ну, такое тоже возможно. Меня зовут Дмитрий Санкович, я всем вам искренне рад. Вы заставляете чувствовать и меня, и себя не одинокими в этом мире. Поэтому давайте общаться, давайте знакомиться. Наши соцсети в вашем распоряжении. Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме, везде Душевное радио. Мы есть в Телеграме, Душевное радио чат. Я веду стрим в ТикТоке, ДД Санкович, тоже приходите, если вам это интересно. Сейчас ссылочку тоже в телегу заброшу, там мы общаемся за пределами эфира. Ну и музыка, ой, от которой просто хочется жить. Как вы там? Живы ли-ли-ли? Вот Димон мне сейчас снова, да, от Могилева привет передаст. Спасибо, дружище, мне очень... Я благодарен вам всем за поддержку. Да я особо не парюсь, когда кто-то, опять же, знаменитым тапком в мою сторону. У каждому свое, это абсолютно нормально. Мы за разнообразие этого мира. Итак, скоро гороскоп, да? Не пропускаем свой знак зодиака, продвигаем вперед. Также ваши новости обязательно, все, что происходит в жизни, интересного, малого, большого, все это возможно для того, вернее, важно для того, чтобы об этом услышал, ну, практически вся планета. Все, что узнал, рассказал. Погнали вперед!
0: Реклама. Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение. Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Биомедпрепараты.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
5: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ребят, у нас так много, нам тут с вами из ТикТока. Привет из Омска, из Израиля, из Тверской области, да, из Смилович. Это все вот нам из ТикТока прилетело. Потом из Борисова Сергей Бакун. Из Италии нам передали, но пропали. У нас перезагружен бот-защитник в нашем Телеграме. Душевное радиочат мы называемся, в Телеге. И поэтому, ребят, авторизовываемся, нажимаем после вашего сообщения. Если выскакивает такое, из Молдовы вот тоже нам привет. Аурика, спасибо большое, привет вашей ферме. Из Гомеля, из Сахалина он, супер, спасибо. У нас фирменный гороскоп, будьте внимательны. Овны, кто там Овен у нас? Мы Овны. Ой, рогато-бородатые, да? 9 июля, перестаньте говорить о том, что хотели бы изменить. И подкрепите свои слова действиями, это вообще не про нас. Алло! Слушайте, Овны всегда действуют. Ну, думают, кстати, очень много перед тем, как действовать, но потом действуют. Овны, энергии у вас достаточно для того, чтобы начать действовать. Не лучший день, чтобы тратить деньги на развлечения, подарки, дорогие покупки, не первой необходимости. Я не знаю, как другие овны. Всегда с трудом дается трата денег даже на себя. Вот на других вообще легко, вот на себя любимого без вариантов. Тельцы, 9 июля, ваше мышление будет рациональным, сегодня объективным, что станет большим преимуществом при решении каких-то проблем, которые у вас существуют. Однако у вас могут возникнуть некоторые проблемы с концентрацией внимания. Ну, то есть вы настолько сосредоточитесь, что потом рассредоточитесь, видимо, тельцы. Поэтому, что касается общения, будьте увереннее в себе, энергичны, убедительны. Если вдруг что-то там не получается, скалка в руке, приличный аргумент. Обычно противники убегают. Близнецы, 9 июля, день достаточно активный. Но, возможно, какие-то неожиданные события. Например, сорвется встреча, сделка, поездка, поменяются планы. Лучше планировать более энергичную деятельность после обеда. Перекусили и рванули вперед. Ну вот близнецам как-то так сегодня. Раки, тоже 9 июля, напоминаю, сегодня день. Вдруг кто-то от радости и от счастья запутался во времени и в пространстве. В первой половине дня не стоит заниматься важными финансовыми вопросами. Лучше заниматься, раки, каким-то неважным финансовым вопросом, а также посещать не стоит общественные мероприятия. Для этого больше подойдет вторая половина суток. В долг лучше не давать ракам сегодня. Особенно людям, с кем вы находитесь в дружеских отношениях. Это всегда сложно. Деньги и друзья или родные, очень родные, это всегда очень сложно. Тут надо как по, ну, я не знаю, по льду, который в градусах, как абсолютная пустота в космосе. Подпрыгивая аккуратненько все это. Тяжело. Лев, 9 июля, на работе или во взаимоотношениях со старшими родственниками, возможен конфликт сегодня у львов. Лучше отказаться от посещения каких-то там важных мероприятий. В деловой сфере может произойти неожиданное событие. Планы могут измениться. Вторая половина дня вот уже подходит для решения финансовых вопросов. Я так понимаю, что где-то ретроградный Меркурий должен куда-то переходить в первую половину дня, потому что все в основном переходит во вторую. В первой половине дня, девы, для вас лучше вести себя тихо, незаметно. Если у вас есть рояль, да, тянем его в кусты и сидим там тихонечко. Важных вопросов девочки не решать. Да и настроение будет для этого не соответствующее. К обеду энергии станет больше, дела пойдут более результативно, и вы почувствуете вкус к этой жизни. Далее у нас весы. Для социальной активности первая половина дня, опять же, не лучшее время. Возможно, изменения в планах, кстати, по вашей инициативе, ну, а также из-за обстоятельств, которые от вас не зависят. Внимательнее отнеситесь, весы, к тратам, не давайте сегодня в долг. Наверное, первую половину дня. Во второй, если остались деньги, то можно. Скорпионы, 9 июля с утра во взаимоотношениях с кем-то из окружающих могут возникнуть трения. А скорпион, если уже трется с кем-то в отношениях, там не то что искры, там костры пылают. Чье-то поведение, поступки могут вывести вас из себя. Вторая половина дня больше подходит для решения деловых вопросов, общения с друзьями, единомышленниками. Глядите. Вторая половина дня сегодня вот подходит лучше вообще для всех и для всего. Получается, первую не отсвечиваем. Зеркальце на себя не вешаем. Ну вот как-то так. Стрельцы, 9 июля могут возникнуть дела, которые изменят вообще ваши планы. Обратите внимание на здоровье, как на свое, так и на самочувствие своих близких. Новости издалека могут не обрадовать. А вот вторая часть дня окажется продуктивнее первой. Вечером уделите внимание родителям, позвоните или навестите их. у родителей наверняка созрела черешня. Ну вот, это же ж повод, да? Зайти туда, плюс огурцы полить еще. Козероги, 9 июля. В первой половине дня лучше не заниматься решением важных дней, каких-то моментов. Возможно, различные неожиданности, изменения планов. Дети вас могут сегодня огорчить. В творческой деятельности тоже могут быть проблемы. Для работы более продуктивным будет, опять же, вторая половина дня. Водолей, с утра может произойти ссора, может быть, по пути на работе, там, не знаю. Поэтому лучше не провоцировать конфликты, не показывать свое раздражение и на других не реагировать. До обеда на работе чем меньше общения, тем лучше. Вторая половина дня, опять же, по полной программе вперед. Ух ты! И рыбы, видимо, тоже. Первая, вторая половина. Сегодня хорошо бы подумать о своем здоровье. Ой, рыбки вы наши несчастные. Ой, о своем здоровье. Или обратите внимание на самочувствие близких. Работы может быть больше, чем обычно. Возможно, какие-то изменения, которые вам не понравятся. Ну, а с обеда традиционно хорошее время для переговоров и сотрудничества. Я так понимаю, что я попал, да? Потому что первая половина дня, как мы понимаем, прям вот красной нитью вообще через абсолютно весь небосклон проходит, что лучше вообще не дергаться. А уже вот вторая, там же все нормально будет. Ну, а мне, хочешь не хочешь, до 11.00 я хочу. Я вместе с вами, скучать не получится. Ну, вот такой гороскоп, слушайте, да нормально все. Главное верить в собственные силы.
1: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогие друзья, напоминаю, грядет рубрика «Радиотерапия». Скоро рядом со мной объявится красавица-умница, дочь нашего полка, она же Дарья Утюжникова, видимость сестры. Можем при помощи карт Таро подсказать вам, где, что, как, почему, ну, вдруг случится. Отвечаем либо да, либо нет. Ваши вопросы ждем у нас в Телеграме.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
5: Рекламная игра удача в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
6: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
7: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
8: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
9: Заходите к нам на огонек. Мела скрипка ласкова и так нежно.
7: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
8: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу.
3: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
4: Так, ну, конечно, красота подвалила. Подвалила красота. Здесь дочь полка, Дарья никакая Утюжникова. Все как положено. В роли моей медсестры.
5: А, нет.
4: Что нет?
5: Мне кажется, я очень серьезный врач.
4: Очень, да.
5: А ты вот взбалмошный.
4: А я вообще не серьезный. Слушай, ну ты же в детстве, наверное, не смотрела самые известные советские мультики?
5: Смотрела.
4: Смотрела?
5: Да.
4: Ты мне сейчас знаешь, что напоминаешь? Потому что моргаешь ты медленно, тебя сегодня снова на боксе будут бить.
5: Так,
4: а мы выяснили, да. Был такой мультик про цирк, я не помню, как там. Там была такая «Позовите Анжелу». Это такая лошадка была вся формистая. Не помнишь, нет?
5: Ну, там лев синий был,
4: не помню. А может, и синим, ну, просто его не показывали, он-то синил в одиночестве, может быть. Ее звали Марья Ивановна, ее звали «Я готова».
5: Очень знакомо, что-то, но прям не помню.
4: Ну, это ты сейчас, Утюжникова, «Я готова». Давай, у нас есть вопросы, Николай Гончаров. Всем привет, вопрос для радиотерапии.
5: А у него будет ли ночная смена?
4: Нет, у меня день рождения, 40 лет, едем из Могилева в Сулу. Вопрос, повезет ли с погодой на эти выходные?
5: Ну, давай.
4: Ну, вот нормально, для разогрева пойдет, да?
5: Да, давай.
4: Вращаю вот так, медсестра говорит, стоп, тасую.
5: Стоп.
4: Гончарову мы говорим сегодня Николаю на 40 лет в Суле. Либо да, либо нет. Но это про погоду. Шестерка мечей, надежда на светлое будущее. Ну, у него надежда, видимо,
5: есть,
4: на
5: да.
4: солнце, да. Она останется. И поэтому благоприятные возможности, начало пути, путешествие или переезд. Вот это абсолютно честно. Я показываю, вот эта вот карта выпала. Человек поедет в Сулу, ему действительно карта говорит, путешествие, переезд. А, время отпустить прошлое и двигаться дальше. Ну, 4-0 в его пользу.
5: Все это равно такое... поедете в любом случае.
4: Поедете. Ну, имеется в виду на машине, да. Вы понимаете, она киберпсихолог, а когда от него слышишь, все равно поедете, ну, как-то начинаешь комплексовать, безусловно. Давай, выбирай следующее.
5: Ну, дальше вот от Анастасии Крючковой. Привет.
4: Давай. Привет.
5: Много лет работаю в одной сфере. Хочется сменить работу и заняться чем-то другим к пенсии. 40 лет рыба.
4: Устала, говорит, 40 лет уже рыба, да? Пора Бовнов идти. Настя, ну, давайте так, наш психолог вас проанализировал. Ну, какой анализ даешь ты,
5: да,
4: потом
5: я...
4: проверим, что карта скажет. Да.
5: Я профессионально открыла, значит, профиль Анастасии, посмотрела на ее аватарку. Аватарка супер. Человек в платье, на мопеде, видимо.
4: На мопеде.
5: Да. И в шлеме. Мне кажется, что там не страшно вообще ничего менять.
4: Ну, то есть, да.
5: Я вот так думаю,
4: может,
5: да.
4: Может, смело.
5: Смело.
4: Слушай, ну, 40 лет, это вообще
5: если вы умеете,
4: смешно.
5: Если вы умеете ездить на мопеде, вам вообще ничего не страшно, я думаю.
4: Ну, давай проверим.
5: Давай.
4: Давай. Итак, ты говоришь однозначно, да, все, меняй, 40 лет, это ерунда.
5: Так а чего бояться?
4: Правильно. Погнали. Главное, про пенсию, слышишь? Я в 54 про пенсию не знаю ничего. Она уже в 40 на пенсию. Давай, говори.
5: Давай, стоп.
4: Есть, тасую. Это все наше, можно увидеть на нашей трансляции.
5: Стоп.
4: Видите, как медсестра у меня работает? Я прям боюсь ее. Итак, вытягиваю. Однозначно да. Одна, вот смотри.
5: Ну вот, да.
4: Видишь? Не,
5: я вижу.
4: Да, все честно, я ей показываю. Она в карточку записывает. Значит, да, выгода, но в переизбытке или недостатке. Ничего себе, это знаешь какое-то? Это 19-е солнце какое-то выпало. Выгода вообще во всем, но либо в переизбытке, недостатке. Для достижения цели будет необходимо приложить усилия, потратить ресурсы, излишняя самоуверенность, упущенный шанс.
5: Ой, ну мне кажется, это как
4: нет,
5: всегда.
4: Нет,
5: в любой истории такое
4: нет, я
5: есть.
4: Имею в виду, что если вдруг не решится, получается, да, что надо решаться, но просто не будет, ясен
5: как
4: перец.
5: Как и везде, да.
4: Ясен перец, что просто так ничего нигде никогда не меняется. Mm-hmm. В любом случае, надо где-то что-то оставить позади, чтобы приобрести новое.
5: Но чтобы освободить
4: карта
5: место.
4: Карта вообще однозначно говорит «да». Анастасия...
5: Вперед!
4: С вас,
5: на мопеде в светлое будущее.
4: С вас бутерброд. Ну давай, Николай второй день уже пишет. Давай про будет ли ночная смена.
5: Ну мне кажется, это от графика больше зависит.
4: Ладно. Я думаю, что это больше зависит от начальника. Добрый или недобрый. С какой
5: ноги?
4: Есть, тасую.
5: Стоп.
4: Какое-то сегодня прям чувствуется, что ты к этому, к лоу-кику или авас. А, не будет сегодня ночной смены у вас? Вот показываю, нет. А карта – это пятерка жезлов, интриги, нечестная борьба, напряжение, конкуренция без правил, отказ менять жизнь в лучшую сторону, лень.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне подписал указ, который направлен на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельхозпродукции для республиканских государственных нужд. Об этом Билта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Предусматривается наличие постоянной

0: действующих закупочных цен на сельхозпродукцию, которая будет корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит перерабатывающим организациям заблаговременно заключать договоры поставки. В Минске открыли торговый дом Узбекистана. На новой площадке демонстрируют экспортный потенциал дружественной страны. Также будут проводить презентации, реализовывать сельскохозяйственную, электротехническую, текстильную и другие виды продукции. Торговый дом поспособствует установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран, выходу связей на новый уровень и созданию совместных производств. Отмечу, товарооборот Узбекистана с Белоруссией уже поднимается до миллиарда, и президенты стран поставили задачу поднять оборон до 2 миллиардов долларов. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на 4 участках в Минске. Работы запланированы на улицах Селицкого, Ратмистрова, Полоцкая и Шишкина. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу стартует сегодня. В 11 вечера Франция сыграет со сборной Марокко. Завтра в 22:00 Испания сразится с Бельгией. В воскресенье в полночь Норвегия встретится с Англией. В 4 утра действующий чемпион мира Аргентина проведет игру против Швейцарии. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,75.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Сегодня в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле до 21 тепла, в Минске сегодня плюс 18 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Крупным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душу!

0: ведь это же абсолютная правда, верно? Ну ведь это же хорошо, когда такая музыка. Roxette The Look 2015 года версия, сами музыканты сделали. Это просто фантастика. Я не знаю, у кого там какая акустическая система в данный момент под рукой, но мне кажется, там качнули мы не по-детски. Ну вот Николаю мы тут наобещали, что у него ночной смены не будет, да? Ну вот обещал отписаться, наши карты Таро подсказали. Ребят, всем бодрого, доброго, все-таки светлого, все-таки теплого, все-таки летнего утра желает волна душевного радио. Я Дмитрий Санкович в рамках Бодриссимо шоу. Вон Надя, абсолютно правильно. Всем доброе утро. Если на улице холодно и дождливо, это не беда. Главное, чтобы душевные и теплые люди были рядом. Всем хорошего дня, тепла на душе и солнышко в сердце. Надя, да, вот вроде получается обычные слова. Так прямо захотелось отдать честь капитану очевидность. А ведь на самом деле мы с вами в погоне за абсолютной неожиданностью. В погоне за хайпом, за заметностью. Посмотрите, какой у меня палец из куста тянем мы. Забываем об обычных человеческих вещах, которые вот как раз-таки очень близкие, очень теплые, хорошие. Слава Богу, что у нас есть с вами волна душевного радио. И мы с вами встречаем очередное утро, да не одни. Начинаем утро правильно вместе с АЗС «Лукойл». Ловите момент, участвуйте в розыгрыше в эфире душевного радио и становитесь одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит вкусный приз. Это купон на кофе French Dog на АЗС «Лукойл Беларусь» всего лишь за одну копейку. А для того, чтобы получить этот купон, необходимо, чтобы у вас было установлено мобильное приложение lukoil.by. Именно с этого сайта его можно скачать. И на карту лояльности победителя в мобильном приложении будет начислено два купона. Отобразятся в разделе «Меню» купоны на кофе, капучино за одну копейку и френч-дог с говяжьей сосисочкой тоже за одну копейку. Срок действия купона 14 дней с момента начисления. Вы знаете, я не очень люблю, а точнее вообще абсолютно не люблю повторять розыгрыши одни и те же. Поэтому сегодня, ау, меломаны, я вас жду в прямом эфире. Действительно, меломаны, которые хорошо знают музыку, вам будет необходимо продолжить очень известный хит, кусочек которого прозвучит и оборвется на самом ожидаемом месте. А вам надо будет просто, ну, петь не обязательно, хотя бы стихотворно его продолжить. Если получится, станете победителем, будете пить кофе с френч-догом на АЗС «Лукойл». Слушайте, нормальное утреннее приложение.
1: Реклама.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: У нас на очереди Утка Fast News. Правильно настроенная волна душевного радио. Всем здрасте. Ну и вот видите, у нас сегодня тандем. Треки, а точнее хиты, которые выйдут в рубрике «Ау, мы ищем меломанов», где вам надо будет продолжить на остановленном треке, ну, словами не надо петь, просто продолжить стихотворную форму этого хита. Мне подсказывают люди, которые сейчас на стриме в ТикТоке. Вот такое у нас с вами взаимодействие. Это совсем скоро. Но пока тут пара-тройка новостей. Как часто вас обманывали картинки? Меня очень часто. И я таки злый день потом, после того, как я раскрываю этот, мне кажется, вселенский заговор, пользователь интернета пожаловался на мороженое со вкусом пралине и пекана. Пекана, не знаю, что такое. Показав значительную разницу между заманчивым изображением на упаковке и ее содержимым. Я в этом плане всегда голодный, покупаюсь. Это вот пусть им икнется немножко. Я всегда, когда голодный, покупаюсь на рекламу фастфудов. Там настолько все красиво изображено. И самое главное, много. Да? А когда приходишь, вот на самом деле, это вообще, ну, совершенно не то. Вот такая вот была реклама на упаковочке. А я сбросил вам картинку в Телеграм, к нам в душевный радиочат. А вот такое мороженое получил человечек. На коробке десерт выглядит щедро, сдобренный кусочками орехов. Однако после открытия покупатель обнаружил почти однородную массу без такого уж прям большого количества именно этого ореха. Также герой этой истории отметил, что проблема касается не только этой конкретной упаковки, но и всей линейки такого мороженого. Ну и в комментариях, да, многие поддержали. Вообще это вот обман. Это вот всем производителям хочется сказать. Нет предела для совершенства. Хочется, чтобы и вы. Мы же платим вам деньги. Мы платим вам деньги. Эти деньги не так просто зарабатываются, как вам кажется. Так вот, для того, когда вы нам предлагаете в рекламе что-то, пусть это соответствует, да? Все меня слышат в фастфуде. Ну, хочется вот эту вот жареную красоту. Пекан, орех, понял? Настя, исправлюсь. Пекан. Окей. Я же учусь вместе с вами. Так что вот так вот. Пусть будет добросовестный мир вокруг, и мы по-хорошему относимся и будем относиться друг к другу. Я бы тоже бы расстроился, если бы вот я хочу вот эти орехи грызть, а там вот такой вот. Ну, а далее очень добрые новости, которые я очень и очень люблю, потому что хочется, чтобы в мир приходило все-таки солнце. По получению школьной награды взволновала 7-летнюю Бриксон Хейс, это девочка, но кое-кого такое событие взволновало еще больше. Церемонию награждения пришли посмотреть не только старшие родственники школьницы из США, но и ее младший братишка, 3-летний Броган. Пока все наблюдали за происходящим со зрительских мест, малыш присвоил бабушкин телефон, подбежал к сестре, чтобы снять ее на видео в такой торжественный момент. Поступок мальчика растрогал всех собравшихся и сделал школьное мероприятие по-настоящему незабываемым. Ну а позже родные обоих детей добавили, что Бриксон и Броган очень сильно привязаны друг к другу. Это здорово, но вот тут, к сожалению, видоса нет. Ну потому что телефон забрал. А вот, вот, глядите. Ой, как это мило. А вообще, когда братья и сестры дружат... Слушайте, ну вот сейчас они как-то дружат больше. Вы со мной согласитесь или нет? Раньше мы как-то очень сильно, ну, я не знаю, конкурировали, что ли, со своими старшими братьями и сестрами. Вот у меня дети абсолютно дружны. Вообще не ругаются, не бьются друг с другом от слова «вообще». Это время изменилось? Это им конкурировать стало проще с нами, потому что мы меньше дома? Или как? Или вообще что происходит? Но очень милая фотка. Если у кого-то плохое настроение, я вам сбросил вот все к нам опять же в Телеграм, душевный радиочат. Вот такая вот милота. Слушайте, ну это тоже в мире происходит, и это здорово, что это есть.
1: Утка Fast News.
2: Ой, обзовите меня сегодня мармеладный Санкович, что я хочу это тоже сбросить к вам посмотреть. И хочу об этом рассказать. Интернет дает нам с вами возможность делиться с людьми своими радостями. Не именно большой радостью пожелала поделиться некая пользовательница. Я вам сейчас вот сброшу собакена. Нет, я кошатник, да. Я кошатник. Но глядя на вот такую вот милоту, это не нейронка, это все на самом деле. Женщина рассказала, что они с бойфрендом отправились в приют для животных и вернулись оттуда с новой питомицей, собачкой по кличке Рокси. Вот, ее зовут Рокси, посмотрите фотку. Опубликовав фотографию Рокси, дама добавила, что новая четвероногая подруга мгновенно, это чтобы вы понимали, мгновенно, только привели собачку из приюта, мгновенно освоилась в новом доме, особенно на новом диване. Вы представляете, это вот фотография, буквально собака, только-только вот ее завели из приюта. Ну, приют, каким бы хорошим он ни был, это же вы понимаете, просто приют. И вот буквально она тут же забежала на диван, улеглась и посмотрела на своих новых хозяев. Я думаю, что у них сложится все абсолютно здорово и хорошо. Посмотрите, сколько радости. Ребят, если вдруг прижимает погода, вот эта вот серость вокруг, не верьте ей. На самом деле солнце есть. Не хватает? Приходите к нам в Телеграм. Душевный радиочат. У нас тут солнца хватает. Скоро ищу меломанов за подарок от Лукойла. Всем желаю удачи. Посмотрим, что получится.
0: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: иначе. Ну, давай Мурманску передадим привет. У нас Александра из Мурманска в данный момент.
1: Александра.
0: Продемонстрируй свою дикцию, пожалуйста. Молодец. И Дарья Утюг.
1: Здравствуйте.
0: Да, с нами Утюжникова, дочь полка Бодриссимо Шоу и Душевного радио, чем мы очень гордимся. Ну что, ребята, 8017-370-4570. Прямой эфир, вы дозваниваетесь. Я ставлю вам кусочек абсолютно известного хита.
1: Ого.
0: Ваша задача будет продолжить этот хит так, чтобы, ну, он совпал с оригиналом. Петь не нужно будет. Надо будет просто продолжить словесно. И за это вы получите очень классный подарок. Это купон на один кофе и плюс к нему еще один френч дог на АЗС Лукойл всего за одну копейку. Но, скажем, не подарков же ради, правильно? Ради того, чтобы отлично провести время. Есть желающие у нас. Давайте попробовать знакомиться. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут?
2: Нина.
0: Нина, вы прям там какая-то волнуетесь, да?
2: Конечно.
0: А чё? Так мы, ну ладно, Утюжникова страшная, но я же нет, правильно?
2: Вы не страшные.
0: Спасибо, Ниночка, большое. Итак, задание ясно, да?
2: Да.
0: Ну, то есть я сейчас поставлю кусочек музыкального произведения. Ваша задача потом его просто, ну, то есть стихотворно рассказать дальше. Готовы, Нина?
2: Ну, давайте.
0: Хорошо нас слышно, Нин? Все, отлично?
2: Да.
0: Поехали тогда. Вот я

0: оторвала от суеты,
1: от суеты.
2: Вот, внимание.
1: Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам.
3: Ой,
2: ну,
3: как хорошо.
2: А дальше? А дальше дело за вами.
4: Уже несет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан.
2: Да ну!

0: Лена, вот это да. Слушайте, я тут приготовился. Я тут наготовился. Я тут следующий трек поставил. Думаю, человек с одного раза не угадает. Вот что значит наши крутые душевные меломаны.
1: Нина, ну, это ж еще и дельтаплан.
0: А ты не знала. Ты,
1: я знала, наизусть знаю.
0: Нина, я вам ее полю. Она тут, знаете, она просто танцевала, шевелила губами,
1: я
0: чтобы на камерах было видно, что типа она поет.
1: Я даже мелизму могу делать, как это.
0: Что ты можешь делать?
1: Я думал,
0: ты про варенье мелизму. Да? Ниночка, я вас поздравляю. Ну, браво. Легко было?
2: Да.
0: Ну, вот видите как. Я, честно говоря, думал, что не. Ну, то есть вообще не получится у человека. С первого раза точно не определит. А вы прям... Ну, там была легкая неточность, но в основном вы...
1: Ну, так это от волнения, конечно.
0: Ну, таки да.
1: А тут человек с тобой по телефону разговаривает. Это я уже привыкла к тебе. Каждый день этого лысого вижу.
0: Вы не видели, как она на меня сейчас рукой махнула? Я, конечно, не обиделся, но последствия не заставят себя долго ждать. Сейчас только микрофоны выключим, чтобы не видел никто. Нина, мы вас поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Трубочку не кладите. Договорились? Ваш подарок от Лукойла теперь ваш. Приятного вам аппетита и с кофе, там, и с френч-догом. Все как надо. Договорились?
2: Да.
0: Во, видишь как? Блин, ну клево получилось.
1: Очень круто.
0: Надо будет попрактиковать в будущем.
1: Да.
0: Садиться на новости.
1: А что, не будет второго человека?
0: Нет, у меня только один купон. Только, ну, завтра будет. Но завтра по-другому как-нибудь. А завтра тебя не будет. А и чтоб тебе было хорошо.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Об этом Белта сообщили в пресс-службе президента. Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансо-хозяйственной деятельности вуза. Реализация соглашения позволит создать дополнительные условия для развития совместной образовательной среды, расширения научной деятельности вуза, в том числе с привлечением организаций Беларуси и России. Полетные программы из Минска на Пхукет и в Бангкок стартуют в конце октября. На остров Пхукет вылет будет выполняться два раза в неделю. Программы рассчитаны на 7, 10, 11 и 14 ночей. Вылеты в Бангкок будут выполняться раз в неделю. Продолжительность отдыха 7-14 ночей. Продажи пакетных туров в Таиланд с прямым вылетом из

0: Минска уже открытые. В Беларуси с начала года зафиксировано около 18 тысяч случаев укусов клещей. Их количество значительно увеличилось из-за благоприятного климата. Ранняя весна и теплая осень, как итог, больше времени на размножение. Также высокой численностью паразитов способствует увеличение численности диких мелких млекопитающих и грызунов. Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам для безопасного извлечения клеща. Археологи обнаружили в Великом Новгороде остатки средневековой ювелирной мастерской, а также железные ножницы и связку ключей, которую обронил местный житель. Большинство артефактов датируются XII веком, когда Новгород был центром Новгородской республики. Это государственное образование отличалось от других русских земель особым политическим строем, торговлей и своеобразной культурой. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,75.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17, в Витебске и Могилеве до 19 тепла, в Гомеле до 21 с плюсом. В Минске сегодня плюс 18 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. Душевное
5: радио. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Да, но здесь оно утро, которое светится, вращается, улыбается, выглядывает из-за тучки. Это специально для тех, кто, возможно, потерялся во времени и в пространстве, и у кого что-то не так с настроением. Ребята, давайте к нам поможем, поддержим, направим, успокоим, сделаем искренне, не читая этого с листа. Меня зовут Дмитрий Самкович, я ведущий утреннего шоу, оно называется «Ба-ба-ба-ба». Бодриссимо через «Б», через барабан. «Бобби-бобби». И вы со мной. Где бы вы ни находились, это приятно, что вы проводите свой день именно под звуки волны душевного радио. Вон Архип Тимофей. Здравствуйте, Дмитрий. Это я, помните, был Мазик, был это я. Архип, добро пожаловать к нам в Телеграм, так же, как и Регина Серова. У нас есть очень классная команда в Телеграме. Если вам скучно, грустно, как-то не так, приходите к нам. Душевный радиочат мы в Телеграме. Также есть в других соцсетях. Очень многие люди уже нашли себе, ну, получается, как друзья, они ездят друг к другу в гости, они останавливаются друг у друга. Это так приятно, это так здорово, потому что именно в этом основной смысл душевного существования, извините за тавтологию, именно душевной радиостанции, чтобы люди улыбались, чтобы людям было тепло внутри, чтобы сердца бились и относились к другим людям и поворачивались к ним, к лесу задом, а к людям обязательно с горящими глазами спереди. У меня впереди абсолютно свободный час, где я могу с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы, познакомиться, рассказать ваши новости, которые происходят непосредственно в вашей жизни. Это реально интересно. И более того, они, мне кажется, на нашей радиоволне более важны, нежели как из какого-то далекого там бугра, где там люди какие-то не такие макароны слепили. А то, что происходит конкретно в вашей жизни, вот это важно. В основном, конечно, общаемся в Телеграме. Нас очень просто найти. Мы на отдыхе, но с душевным радио. Павел Саматов, ух ты. А где отдыхают после Ташкента у вас, а? Я, кстати, вчера купил черешню производства вашей страны. Вы знаете, вкусная. Очень вкусная, такой с кислинкой, но вкусная. Наша белорусская пока кислее, но у нас, видимо, столько солнца нет, как в Ташкенте, да? Павел, привет вам и вашей семье. Спасибо, что вместе с нами. Идите. Целая планета на волне душевного радио.
5: Реклама.
6: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
7: «Светофор». Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
8: Душевное радио. Классика хитов.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

Память в камне. Крупная компания. Гарантии. Как гранит. Память в камне. .by. Душевное радио. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: вообще абсолютно про наше поколение. I like to move it, move it. Это же мы, внутри горит огонь. Да он есть. Только у некоторых из нас этот огонь прикрыли, значит, группы мышц, которые спереди, ну, я про мужчин. Но он есть, он же остался, правильно? Поэтому мы с вами и любим такую музыку. Так, ну давайте передадим привет. Совсем молодой человек вместе с нами. Это следующее поколение, насколько я понимаю, Архип Тимофей. Дмитрий, а можно передать привет городу Сенна? Это Витебская область. Привет огромный. Архив, спасибо, что нашелся. Ты такой очень активный парень, насколько я понимаю. Но ты будь осторожен, потому что суперактивность у нас тоже не приветствуется. Ну, всем на привет, я так понимаю, ты на каникулах. Далее, а что у нас еще? А спасибо, кто-то... Слушайте, вчера ругали, сегодня хвалят. Так приятно. Ну, Дмитрию, он мне в личку прислал. Я как рыбак уже только издалека и в Телеграме. Нет, я поеду на рыбалку в этом году. Конечно. Ну, нормальные, Дима, трофеи. Ты меня, конечно, расстроил своим сообщением вот первым в Телеграме. Ты давай с этой дрянью завязывай. И более того, тебе правильно там люди, не можешь справиться сам, обращайся, пожалуйста, к врачам. И уже не первая история в жизни моих друзей, которые завязали с этой пагубной привычкой. Во-первых, ты должен, самое главное, понять, ты должен признать, что ты болен. Алкоголизм – это тоже болезнь. Не нужно этого бояться, и как только ты это признаешь, что ты болен алкоголизмом, все намного станет легче, и когда у тебя появится желание, настоящее искреннее желание с этим завязать, у тебя все обязательно получится. Поэтому я тебе желаю только удачи, нужна будет психологическая поддержка, ты всегда можешь рассчитывать на нас и в Телеграме на меня лично. Но это только в том случае, если это не будут такие, знаешь, подверженные... бесконечным философским размышлением базары, снабженные алкоголем. Ты понимаешь, про что я говорю. Поэтому, Дим, удачи тебе. Я уверен, первый проблеск, если ты уже задаешься этим вопросом, у тебя есть. Ну, а дальше дело за тобой, тебе обязательно все, у тебя обязательно все получится. Привет, деревня Волма. А, вот, кстати, по поводу рыбалки, да? Волма от Анны есть. Ну, у меня сейчас не приветное настроение, потому что Сенно. Извините, Андрей Сенно. Видите, вы указываете, пожалуйста. Я не слышал о таком населенном пункте. Вот теперь узнал. Сенно, запомню. Просто подсказывайте мне правильное ударение. Кстати, и фамилии касается, и населенных пунктов. Поэтому будьте добры, вот сделайте это, я с удовольствием исправлюсь. По Витебскому Сенно, город отлично. Ребята, вам привет. Вон где и Миша оттуда, и Андрей Борисеевич. То есть мы туда, наверное, туда долетаем на FM, коль так много людей там нас служит. Это здорово, это супер. Мы продолжаем в том же духе. Вы на волне душевного радио. Давайте-ка добавим огонька, коль не хватает от солнца. Мастербой на волне нашей радиостанции. I like to move it, move it.
1: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: уже все, практически 10:49. Пришло время говорить вам до свидания. Передавать эстафету нашей неугомонной, непредсказуемой, но очень наивной, ранимой, но очень светлой и доброй Ольге Шебека. С 12:00 она в эфире. Я вот сейчас слушал песню «Братьев Гримм», «Хлопай ресницами и взлетай». И неожиданно понял, что ребята оказались не некими пророками, потому что, когда была написана эта песня, и стала она популярной, а это такой летний хит. Есть такая категория песен, которые считаются летними хитами, то есть как-то вот залетел в летний период музыкальный вайб, и причем везде, там где-то на юге, на каких-то морях, там он звучал постоянно, вот это из разряда «Братья Гримм, ресницы», и они же написали эту песню, когда не было еще наращивания ресниц, да? И поэтому, ну, пророки в своем отечестве получились музыкальные. А теперь посмотрите, как не выйдешь на улицу, тут хлопает ресницами и взлетает. Тут ветер подул, осталось без ресниц. Ну, вот так. Когда-то же робота Карл Чапок тоже придумал. И придумал в качестве фантастического сюжета. А теперь, пожалуйте, они вокруг нас. Ребята, отлично провели время. Я желаю вам всем, чтобы обязательно верили в лучшее. На самом деле, это великая штука. Это самопрограммирование на успех. Я не хочу быть инфо-цыганом из Инстаграма, но это реально работает. Проблемы были, есть и всегда будут. Не стоит уже так прям сильно из-за них загоняться, потому что если вы это делаете постоянно и безостановочно, вы не замечаете, как мимо вас пролетает самое важное. Это время конкретной вашей жизни. Поэтому улыбайтесь, делайте погромче волну душевного радио. Мы с вами прошли четверг, это такая маленькая пятница. Завтра уже тоже поднажмем на газ и будем, ну, пусть и выходные готовятся, в том числе вместе с нами будем готовиться к выходным. Завтра обязательно встретимся в начале с утра с 8 до 10. Ну, как смогу, так растормошу вас. Утром как получится, тут уж вам судить. Ну, а потом обязательно встретимся вечером с 8 до 10. Да-да-да. Это самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Это танцплощадка душевного радио. Будет завтра вечером. Закроем рабочую неделю. Радио-вариант. Оттанцуемся, набесимся. Тем более, даже несмотря на такую погоду, все равно, что на дачу поедете, правильно? А что там вечером в пятницу делать? Танцевать с садовыми товариществами вместе с волной любимой радиостанции. Все, на этом все. Всегда ваш Станкович. До встречи завтра. Лу-блу. А вы знаете.
1: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Здравствуйте. Итоги третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании. Стороны накануне подписали ряд двусторонних документов. Предварительный пакет инвестиционных торговых соглашений оценивается в 1 700 000 000 долларов. Это новые совместные производства, современные технологии и дополнительные рабочие места. Стороны уже успешно реализуют проекты в различных сферах. Например, в этом году в Ташкентской области приступили к сборке трактора «Беларусь-50», адаптированного под местные климатические условия. За 3 года форум регионов Беларуси и Узбекистана доказал свою высокую эффективность. Именно регионы сегодня становятся главным двигателем экономического сотрудничества двух стран. Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях сокращен. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Теперь исследования без контраста должны провести не позже, чем через 30 календарных дней с момента направления врача, а экстренные пациенты вне очереди по медицинским показаниям. Если сроки нарушаются, можно обратиться к администрации поликлиники. О правилах безопасности во время грозы рассказали в МЧС. В здании нужно убедиться, что электроприборы отключены и нет сквозняков. Рекомендуется не находиться у окна и крупных предметов из металла на чердаке. Оказавшись в грозу на улице, советуют поскорее зайти в помещение. Пользоваться мобильным телефоном не стоит, как и стоять возле столбов и рекламных щитов. Тем, кто в автомобиле, необходимо закрыть окна, а парковаться следует в безопасном месте. 15-й тур чемпионата

0: Чемпионата Беларуси по футболу стартует завтра, всего пройдет 5 поединков. В пятницу в 18:30 Днепр сразится с Минском. В субботу пройдут матчи «Динамо-Брест», «Славия-Музырь», «Гомель-Неман» и «Барановичи Торпедо-Белаз». Кроме того, в воскресенье «Арсенал» встретится с «Витебском». Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,75.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 18-20 тепла, а в Гомеле до 21 тепла, в Минске плюс 18 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1050.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который находится в Беларуси с официальным визитом, передает Белта. Переговорам в узком широком составах предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне главы государства уже пообщались в неформальной обстановке. Сегодня обсуждают сферы сотрудничества. На въезд в Литву и Польшу скопилось свыше 480 грузовых и 220 легковых авто, об этом рассказали в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами Бобровники и Кукурыки фиксируются 420

0: 25 грузовиков. Въезда в Литву через Шальчнинкай и Меднинкай ожидают 55 фур. Легковушки фиксируются на польском и литовском направлениях – 220 авто. К славянскому базару Витебск преобразился. В городе смонтировали и протестировали новую праздничную иллюминацию. Главный акцент – 500-метровое звездное небо из миллиона светодиодов на улице Суворова. На улице Фрунзе появились 50 световых панно в форме васильков, а Московский проспект украсили в цветах национального флага. Всего на опорах освещения установили свыше 200 праздничных консолей. Напомню, фестиваль искусств пройдет в Витебске уже совсем скоро – с 14 по 20 июля. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки и беседы, группы «Балаган Лимитед», Александра Мелех, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». И к новостям компании. Торговый центр «Сеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Сенице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,75.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17, в Витебске и Могилеве 19 тепла, в Гомеле до 21 с плюсом. В Минске сегодня плюс 18 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
6: Недушный день.
7: Новость номер один. Половина рабочего дня за спиной. Вот это хорошая новость. Не правда, стоит начать свой полдень, каким бы он ни был, освещенным солнечными лучами. Или где-то, может быть, они пробиваются изредка, или вообще не пробиваются. Все равно всем большущий привет. Но мне кажется, к концу, ближе к концу недели, еще не совсем, он только четверг, самым завидным трофеем у нас становится энергия. Ее наличию мы можем даже позавидовать, посопереживать ее отсутствие. В общем, понимаем тех, кто немножко уже обессилел, да? Ну и немножко недопонимаем тех, у кого энергии полно. И вид такой уже задорный, такой уже счастливый. Наверное, это люди в отпуске. Летом можно так предположить. А может быть, у них биоритмы как раз-таки очень энергичные. Я обожаю биоритмы, и когда себя не очень чувствую бодрым человеком, хочу спать, вот тут поныть немножко, я всегда думаю, что, наверное, биоритмы у меня такие. И в интернете очень много агрегаторов всевозможных показателей. Вот заходим, биоритмы онлайн, вводим свою дату рождения, и вот уже эти такие волны, зеленые, красные, синенькие, показывают, где находится физический биоритм, то есть как себя физически ощущаем, интеллектуальный биоритм и эмоциональный. И вот я уже начинаю изучать, что, о, действительно, у меня просто эмоциональный минус. Минус 100 – это максимальный показатель. Поэтому, если вдруг что, можно себя немножко оправдать. И эти биоритмы, они нас настраивают на то, что когда-то, там даже точные даты есть, все будет хорошо, все будет в порядке. Мы вернемся к себе. Этот невидимый дирижер поможет нашему организму когда-нибудь функционировать эффективно, слаженно. И вернется настроение, и работоспособность, и сон, и даже способность запоминать информацию. Но у нас свои ритмы. Музыкальные, душевные и еще приветливые. Поэтому можете прямо сейчас открывать телеграм-чат Душевного радио или Инстаграм, писать в директ нам или вот в ТГ-чат сообщение о том, кого и с чем сегодня, 9 июля, в четверг, будем поздравлять.
1: Душевное радио. Слушай свое.
8: Всем привет, с вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах Душевного радио.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Льет ли теплый дождь? Давайте на этом остановимся. Стоп. Нам снег точно не нужен, как у группы «Премьер-министр» только что в эфире. Но иногда песни поразительно начинают сбываться, поэтому мы, вот правда, остановимся на теплом дожде, а лучше переделаем как-нибудь эту песню и что-то про солнце, про тепло, про наконец-то пришло лето, пускай уже тополиный пух, и наконец-то он уже был, понятное дело. Но, кстати, Иванушки рассказывали в интервью, что автор, который им сочинял эту песню про тополиный пух, жару и ю, да, мы вечно думаем «ня» или «лё», он на самом деле жил там, где в июле был тополиный пух, и все правильно, у него все сложилось по полочкам. Но к нам он как будто, да, немножечко доходит с задержкой смысл этой песни. Но вообще притягивать силой мысли что-то, ну, становится очень популярным. И фанаты одной знаменитой певицы Дуа Липы заметили, что она искренне верила в силу слов и написала песню, в которой просто материализовала свое желание, в тексте раскрыла то, каким хочет видеть человека рядом с собой. И вот она встретила свою любовь британского актера Каллума Тернера. Ну и вот у них все прекрасно, и свадьба была. Ну а мы можем тоже потренироваться, проверить, как работает эта сила мысли. Может, давайте попробуем закрыть глаза и подумать, что коллега, вот визуализировать своего коллегу, приносит нам какую-нибудь вкусную булочку или заваривает нам вкусный чай, тот самый, который мы любим, ромашковый или каркаде, или зелененький какой-нибудь манговый. Ну, это здорово было бы, да? Но вдруг сработает. Ну, а в целом мысли, конечно, бывают материальными, но они чаще всего ленивы, потому что мы тоже чаще всего ленивы. Но можно еще представить, как мы переносимся куда-нибудь на берег, озеро, или речки, или море, или океана. Вряд ли так быстро получится, но мысль точно работает, просто она пока в очереди, где-то на таможне. Ну а пока мы точно на что можем повлиять, на свое настроение, и если давно хотели кому-то привет передать, пожалуйста, в телеграм-чат «Душевного радио» открыт для ваших сообщений. Пишите.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
3: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на Душевном радио
5: с Ольгой Шебека.
6: Приветы, как вкус любимого чая, совершенно разные бывают по своему наполнению, по энергетике. Есть приветы такие для всех, обычно так одним пальчиком их можно набрать очень быстро. Переводится как «я здесь», «я с вами», и желательно поставьте еще мою песню. Но песни мы не ставим, но максимально подбираем такими к поводу подходящими, к поводу сообщения. Еще есть сообщения от коллектива, коллективу тоже мы их постоянно передаем в разные офисы, в разные кабинеты, в разные города, даже своим филиалом был такое. Приветы бывшим тоже у нас часто появляются в эфире, да, всей планете, где люди с большой душой отправляют. Ну и, конечно, приветы актуальным, притягательным, интересным личностям, с которыми мы либо дружим, да, дружбой, с которыми гордимся, либо людям, которым испытываем некий интерес, что-то нам от них надо. И вот как раз-таки к такому, типа, я так подразумеваю, подозреваю, относится приветик, который прилетел к нам в телеграм-чат для Юры. Для Юры большой привет. Хорошего рабочего дня желает человек с именем Глупи. Я так подозреваю, что девушка тоже блондинка. Есть у меня такая интуиция срабатывает. Но ладно, разные ники мы можем себе придумывать. Главное – суть. Мне очень нравится название команд. На квизе, например, ведущему приносят название команд. Там и айвовые конгрессы. Там всякое неприличное, что звучит как-то так, пишется вроде нормально, а читается не очень. Это озвучивать точно в эфире нельзя. Всякое бывает разное. Но главное, чтобы оно нам поднимало настроение. А вы о чем? Настроение. Нам нужно с вами обязательно в четверг каким-то образом найти, задержать его в себе. А как это сделать? Ну, мне кажется, музыка отлично справится с этим заданием. Проверим, угадала ли я со следующей песней.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Планета пятая слишком далеко. Привет, и вот они, тепленькие, приходят в наши социальные сети. Правильно, что это делаете. Нужно друг друга поддержать в четверг добрым словом каким-нибудь. Ну, а, кстати, расстояние до телеграм-чата тоже ближе. Вот оно. Он у нас в руках, этот телеграм, в телефонах, в компьютерах, кому как удобнее. А до Юпитера, между прочим, расстояние до сих пор ученые конкретно не установили. Потому что планеты все время движутся. И мы не замираем. Мы тоже постоянно движемся на своих рабочих местах, чем бы ни были заняты. Кстати, мне стало интересно, а чем же вы сейчас заняты? Кто за рулем? Кто в гараже? Кто на даче? Кто в санатории? Можете прислать нам фотографии своих чудесных обеденных минут вот в этот самый четверг, 9 июля. Где вы сейчас находитесь? А можете еще подписать, а где бы хотели оказаться? Немножечко пофантазируем. Ну а вдруг получится. Жду фотографии вместе с приветами в наших социальных сетях.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Александр Лукашенко констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в миллиард долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 миллиарда. «Очень важно, чтобы кроме совместных проектов мы с вашей помощью могли выйти на третьи страны, особенно которые близки Узбекистану», — отметил белорусский лидер. К 2040 году в Беларуси планируется заново использовать до 90% отходов. По итогам минувшего года эта цифра составила уже почти 49%. Но экологи не останавливаются на достигнутом. В рамках госпрограммы «Экология» до 2030 года реализуется подпрограмма «Цель-99», которая призвана вовлечь население в массовую сортировку и переработку мусора. Полетные программы из Минска на Пхукет и в Бангкок стартуют в конце октября. На остров Пхукет вылеты будут выполняться два раза в неделю. Программы рассчитаны на 7, 10, 11 и 14 ночей. Вылеты в Бангкок будут выполняться раз в неделю. Продолжительность отдыха от 7 до 14 ночей. Продажи пакетных туров в Таиланд с прямым вылетом

0: из Минска уже открытые. Копенгаген второй год подряд занял первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира. Глобальный индекс качества жизни измеряет 5 ключевых показателей: стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура. Копенгаген набрал максимальные баллы сразу в 3 категориях – стабильности, инфраструктуре и образовании. На втором месте оказалась Вена, Австрия, на третьем месте расположился Мельбурн, Австралия. И к новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки.бай. Не пропусти выгоду. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратов. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рублей 22 копейки, 100 российских 3,75.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17, в Витебске и Могилеве 19 тепла, в Гомеле плюс 21. В Минске сегодня до 18 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Добрый.

0: Недушный день.
1: Что там найдет группа London Beat? Ну да, кто-то сушку для прессы именно таким образом представляет, чтобы с утра был прямо сушняк. Но у нас переувлажденная уже атмосфера, воздух такой уже напитанный дождями. Скоро начнем коллекционировать уточек и подумывать о покупке лодки. Ну, конечно, мокро за окном. Можно, конечно, всю эту мокроту переводить в продуктивное время. Можно считать количество капель, упавших, пока играет песня. Можно объявить в офисе конкурс на лучший зонт, самый интересный, самый веселый, самый, возможно, яркий. Серости нам и так хватает. Очень хочется солнечных красок, ярких. Ну, или можно еще каким-то образом попробовать поймать настроение. Говорят, что дождливая неделя – это когда небо дает нам разрешение побыть немного меланхоличными. Это тоже энергия, просто немножко грустная, просто немного другая. Ну вот и мы с вами. Кто-то более метеочувствительный, кто-то более метеобесчувственный, но в любом случае находимся в окружении дождей, но не только их, мы еще в окружении музыки хорошей, ну и приветов. Жду ваши приветы в телеграм-чате Душевного радио. Пишите.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Тут себя понять порой непросто, что касается других людей, да вообще сплошной мрак. Но здорово, конечно, надеяться на то, что эмпатия в нас все-таки сильна. Ну и оказывается, у нас есть встроенный радар эмпатии. Ученые даже нашли его нейронный отпечаток в мозге. Когда мы смотрим на человека... Вот посмотрите сейчас на человека. Кто там рядом с вами? Есть у вас люди рядом или нет? Ну, или тогда открывайте трансляцию душевного радио на сайте или в телеграм-чате и смотрите, как я на вас гляжу. Ну вот, значит, мы смотрим в глаза друг друга. Мозг наш в это время работает активно-преактивно. Он моделирует, как бы мы сами чувствовали себя на его месте. Вот как бы вы чувствовали себя на месте моем? Вот когда столько кнопочек вокруг, я сама в шоке, что в них разбираюсь. Когда столько экранов, столько оборудования. Но это точно интересно. И есть люди, которые могут лучше подстраивать свое понимание под собеседника, как хамелеоны, да, такая. А есть люди, у которых хуже это получается. Но новость такая для всех – можно научиться лучше понимать людей. Да, и птички тоже друг друга понимают. И вообще разные животные, не только людям эта эмпатия досталась в наследство. Но лучше, конечно, без лишних слов научиться друг друга понимать, не только слушать и смотреть, как-то душу открывать. Душу мы раскрываем с вами, ну и приветами тоже согреваемся. Итак, чем же сегодня вы в эти минуты заняты? Рассказывайте. В телеграм-чат присылайте свои фотографии, вот как это сделал Сергей. Он занимается заготовкой мясных чипсов. Но звучит и выглядит очень вкусно. Особенно, когда голодный, а обеденный перерыв, он не щадит нас, он нас всех вгоняет в активное слюноотделение, поэтому сразу можно Сергею написать, где такие мясные чипсы можно раздобыть. Так, еще занимается собирательством в эти минуты Стас. Включил себе песенки, включил себе душевное радио, Ольгу Швека. Здравствуйте, Стас! Ну и собирает я. Ягоды, вишню. Ой, это занятие любимое. Вижу, что вы тоже с нанотехнологиями знакомы. Все, ведерко, да, с ручкой, висит на руке. И мы лезем на дерево, чтобы собрать ягодки. Но вам повезло, я считаю, потому что вижу, что на фотографии только вы, да вишня, да ягодки. А где дрозды? Правильно, мы всех птиц распугаем. Включайте погромче душевное радио. Не зря я тут такая звонкая сижу. Будем защищать урожай. Пишите о том, как ваш день проходит. Можете фото тоже присылать в телеграм-чат.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Впервые я задумалась о долгожительстве еще подростком, о том, если бы у нас было даже больше 2000 лет на жизнь в запасе, что бы мы делали, в каком темпе бы стремились жить или превратились бы просто в камни, поросли мхом и никуда не торопились. Но только тогда вышла книга Стефани Майер «Сумерки», и я во все представляла себя Беллой, конечно же. Но все равно 2000 лет — это примерно, ну, это огромное, это не примерно, это правда, огромное количество дней. За 2000 лет человечество перешло от палок-копалок к смартфонам. Мы и огонь приручили, и электричество, и интернет, и атом, и летать научились, и Марианскую впадину как-то изнутри посмотрели. Прогресс, конечно, колоссальный, но знаете, что осталось вообще совершенно неизменным? Наши чувства. Да, ничего не меняется в этом срезе, вообще все одинаково. Не меняется спустя тысячелетия любовь, эмпатия, дружба. Ее как-то прогресс не поменял, не ускорил. Немножко упростили гаджеты, возможность общаться на расстоянии, но все равно только в любви человек становится человеком. Без нее он неполноценен, как было, так и осталось. Но и тоже о любви я рассказывала. Тут недавно был день рождения у Марка Шагала. У меня с Витебском особая связь. И точно в картине вспомнила его «Над городом». Там Марк и Белла парят над Витебском. И у пары всего две руки на двоих. Тоже странно. Но потому что влюбленный Шагал воспринимал его, себя и свою возлюбленную как единое целое. Вот в этом вся возможность жить, в этом как бы живопись, как будто любовное письмо на много-много-много лет, оформленное вперед. Искусство на века, правда? Такое получается. Ну и вот сколько всего поменялось за это время, но любовь осталась вся та же. Ее рисуют, о ней хочется петь, хочется писать на асфальте у ее подъезда о том, как любишь, хочется дарить цветы, собирать вишню для того, чтобы она сварила варенье, да, сделала фирменное. Хочется побольше времени проводить вместе. Да, и мы... Хочется летать, как Марк Шагал, когда любишь, правда? Я желаю вам, чтобы ваша любовь была запечатлена и, может быть, на холсте, но лучше всего, конечно, в памяти самых дорогих людей. Влюбляйтесь в жизнь.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Иногда одним не вовремя сказанным словом можно все перечеркнуть. Это я точно знаю. Ну, либо же спасти все и всех сразу. Вот Николай написал в Инстаграм душевного радио, что Елене своей очень нужно с нашей помощью сказать «прости меня, пожалуйста». Ну, и только словами, адресованным Елене, он, надеюсь, не ограничится. Николай продумает целую миссию по восстановлению своей репутации. Ну, интересно, где это вы так простоволосили с Николаем? С другой стороны, бывает всякое, но это не значит, что Елене нужно срочно же его прощать. Конечно же, нужно смотреть по ситуации, интуицию подключаем. Ну, что-то похожее настроение захватило. Видимо, еще кого-то не мудрено. Дожди за окном, серость, хочется немножко погрустить. Ольга написала тоже в директ душевного радио о том, что сегодня что-то ей взгрустнулось, поругалась со своей любимой коллегой Любочка. Написала большими буквами «Прости меня, пожалуйста». Ну, вот сегодня как у нас четверг прощенный, но по мне так, да, есть слова, которые очень сильно на нас влияют. Мне, например, не нравится слово «должен». Оно как будто всю радость перечеркивает, всю свободу, все желание делать что-то по-настоящему от души. Стоит кому-то сказать вам «ты должен это сделать», и все, сразу же дело становится самым скучным, как таблица умножения. Поэтому я желаю вам всем в этот четверг перечеркнуть все «должен», «не могу», «потом», «не верю» и оставить только «хочу», «могу» и «сейчас». Да? Здорово было бы. И можно тоже, надо

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Завершились переговоры лидеров Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Как пишет Билд, подписан исторический документ – декларация о стратегическом партнерстве. Также Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на ближайшие 5 лет. Как заявил белорусский лидер, переговоры прошли, как всегда, в дружественной и доверительной атмосфере. Президенты детально обсудили перспективы развития белорусско-узбекского партнерства, прежде всего в экономике. В прошлом году Минск и Ташкент вышли на максимальный в истории товарооборот почти в $1 миллиард. К 2030 году цифру необходимо удвоить. Более 11 миллионов квадратных метров уличной дорожной сети планируют отремонтировать в стране за этот год, сообщил министр ЖКХ Геннадий Трубило. Он акцентировал внимание, качество выполнения этих работ должно быть обеспечено на всех уровнях. Порой поступают нарекания граждан на недолговечность ямочного ремонта. Этого не должно быть, поэтому обсуждены подходы, чтобы повысить качество работ, начиная от линейных специалистов, которые задействованы непосредственно на местах. В Минске попрощались с народным писателем Беларуси, почетным председателем Союза писателей, прозаиком и публицистом Николаем Чергинцом. Траурная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Напомню, писатель умер 7 июля на 89-м году жизни. Первый венок в знак глубокой благодарности и памяти направил лично глава государства Александр Лукашенко. Николай Чергинец, автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений. Им написаны несколько сценариев художественным кинофильмам. Его книги переведены более чем на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира. Средняя июньская температура в Западной Европе достигла исторического максимума – 20,74 градуса. Побит рекорд годичной давности. Это более чем на 3 градуса Цельсия выше среднего показателя для июня за последние 30 лет.

0: Данные подтверждают, климат меняется, отмечаются все более интенсивные волны жары, потепления поверхности Мирового океана, увеличивающиеся риски для людей, экосистем и инфраструктуры по всей Европе и за ее пределами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, в стране завтра будет облачно с прояснениями, ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 21-23, в Гомеле 22-24 тепла, в Минске дожди 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
1: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Танцевать со слезами на глазах, да легко. И причем не метафорически, а потому что четверг. Слезы на глазах появляются все чаще и чаще. Но это как вальс с настроением. Обожаю этот танец. Бывает, что-то вспомнится, и слеза очень легко может скатиться где-то по щеке. Ну, потому что лето за окном. То качельки скрипят, и вспоминаешь, как в детстве мы здорово катались. То какие-то ночью звуки за окном. Кто-то гуляет, что-то поет, или машина проедет, или мотоцикл. И вот они, воспоминания тут как тут. А мы тоже когда-то. Или, ой, я тоже так хочу. В общем, мысли могут быть разными. Могут быть даже немножко мотивирующими. Но вообще слезы наши – это уникальная штука. Мы единственные существа на планете, которые плачут от эмоций. Вот так вот. И это не просто водичка и соль. Слезы радости и грусти, оказывается, имеют разный химический состав. Да, в печальных слезках больше белков и гормонов вроде адреналина, а в слезках счастья свои особые молекулы, которые связаны с разными, в общем, делами сложными. Сложно мне уже в четверг ближе к обеду что-то такое умное рассказывать. Но мне всегда было интересно, а вот возможно ли наплакать целое озеро? Я уже про море не говорю. Можно ли это сделать? Потому что я очень слезолюбивый человек. Но оказывается, за всю жизнь человек может наплакать примерно 70 литров слез. Я точно больше наплакала уже за свои годы. То есть это где-то вы представляете, объем где-то с ванную, да, большую такую, да, настоящую чугунную для взрослого человека ванную. При этом сколько мы от счастья проливаем, сколько от умиления, от радости какой-то, да. То есть очень много слез, правда, говорят о каком-то позитиве. Так что и танцевать со слезами на глазах – это очень полезно. Мы выводим токсины из организма, снижаем давление и даем себе ту самую разрядку моральную, которая очень нужна в середине дня, так вообще очень нужна. Но еще музыкальная разрядка нам с вами предстоит в этом часе. Сыграем музыкальный квиз. Оставайтесь с нами.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Приятно осознавать, что впереди еще 53 дня, 9 часов и 25 минут лета. Ну, это уже интуиция нам подсказывает. Мы все успеем. Все, что запланировали летом, обязательно случится. Ну, а готовы ли проверить свою музыкальную интуицию? Тоже сейчас узнаем. И сегодня у нас в качестве такого бонуса большого всем теплые воспоминания, которые будут подниматься в душе, конечно же, неизбежно. От хитов, которые мы сейчас услышим, главная задача – узнать исполнителя и написать об этом в телеграм-чат Душевного радио. Ну а еще сегодня приз какой достанется победителю? 2 билета на концерт «Душа народная» в рамках душевного фестиваля, который 17 октября пройдет во Дворце спорта. Это концерт, на котором можно встретиться с той самой музыкой, которая душу нашу заставит по-настоящему искренне петь. Это концерт, где нужно танцевать, подпевать, веселиться, потому что народное – это модно, это наша музыка. И очень даже в современной интерпретации. Ну что, готовы побороться за приз? Тогда открываем телеграм-чат и узнаем самые сочные такие части популярных треков. Удачи!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: из чего только варенье не делали наши бабушки. Я вот недавно из шишек пробовала. Но это все тоже очень вкусно, но главное, насколько наши музыкальные вкусы с вами сейчас совпали, проверим. Ныряю в телеграм-чат, смотрю, что же вы пишете. Итак, ну, как-то, знаете, неудивительно, совпали наши музыкальные вкусы. Давайте проверим, кто только что пел в эфире. Конечно, это группа London Beat. Еще услышали хулигана Владимира Преснякова. Ну и куда мы без группы Корни? Ну, а сейчас посмотрим, кого я буду поздравлять. Людмила Фомина. Аплодисменты вам достаются. Первый правильный ответ в телеграм-чате именно от вашего имени пришел. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Но именно вам, Людмила, достается в подарок от Душевного радио. Два билета на концерт «Душа народная» в рамках Душевного фестиваля, который 17 октября пройдет во Дворце спорта. На Душевном фестивале неважно, сколько нам лет, откуда мы, важно лишь то, что мы готовы быть по-настоящими тихонями или крикунами, но настоящими. Я отправлю вам билеты уже в телеграм-чат, вам и тому, с кем вы захотите разделить это впечатление. А музыкальные предпочтения продолжим проверять завтра.
1: Музыкальный квиз на Душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: Недушный день.
1: Не удержались и подпевали Black Eyed Peas, ну как иначе? Но вообще-то в треке все вот из нашего прошлого как будто снова возвращаются в моду. Мода на народное исполнение тоже как-то реинкарнируется и оживает, и очень интересно вплетается в узор нашей повседневности. Но похоже, у моды кризиса случаются периодически, раз на возвращается. Да, цикличность ее мы наблюдаем. Неужели ничего нового нам не ждать? Но сейчас мы не можем ответить точно этот вопрос, но я постоянно интересуюсь тем, что новенького или старенького, хорошо забытого, предлагают нам соцсети, дизайнеры. И сейчас тренд захватил планету, который называется «Тихая роскошь». Да, «Тихая роскошь». Что это такое «Тихая роскошь»? Это такой тренд, который меняет кардинально представление о красоте, делает акцент на ее натуральности. Вместо яркого чего-то, длинных накладных ресниц, каких-нибудь густых очерченных бровей, все переходит на натуральное. Ногти тоже, покрытие уже считается немодными. Все вот эти, да, гелевые ногти. Хотя просто голые ногти сейчас в самой большой моде, как будто это символ элегантности, минимализма, вневременного стиля. Иногда меньше, говорят дизайнеры, значит, действительно больше. Вот так вот. Ну, выглядит дорого и ухоженно, это, конечно, мечта каждой из нас, но мне кажется, что когда-нибудь должен войти еще такой тихий, роскошный тренд в моду. Тихая роскошь, когда мы не покупаем что-то дорогое, не приобретаем, а просто чувствуем себя дорогим человеком. Как этого достичь? Не знаю, так без спешки, чтобы двигаться, на дофамине, когда мозг расслабляется, начинается просто день, когда хочется обниматься, звучать такой с большой улыбкой, на одной частоте со Вселенной расслабляться. Вот по мне это настоящая роскошь. Ну или же промолчать, когда хочется что-то резкое сказать. Это тоже не все могут сделать. Или просто насладиться покоем, постоять у окна, посмотреть, как красиво дождик капает. Да, барабанит по стеклу. Но скоро у вас будет такая возможность. Скоро уже я с вами буду прощаться. До завтра. И будете наслаждаться, но не тишиной, потому что у нас впереди очень много душевных треков, хитов, которые никогда не прекращаются на нашей волне и днем, и ночью. Только настроение немного меняется. Ну и пускай сегодня день будет как ваша любимая песня. Такая теплая, душевная. Предлагаю нам никуда не спешить и просто быть собой. Без списка дел какого-то бесконечного, как свиток, который может развернуться. Просто наслаждаться этим четвергом, наслаждаться летом, наслаждаться 9 июля. Пускай день будет хорошим, несмотря ни на что. Услышимся завтра. Пока.
2: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: себе подруг.
1: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Беларусь и Узбекистан в развитии своего сотрудничества идут вперед, не снижая темпов. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске со своим коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Как пишет Белта, глава государств едины во мнении реализовать амбициозную задачу удвоить двусторонний товарооборот к 2030 году. В принятой дорожной карте по развитию сотрудничества на 5 лет определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он подчеркнул, полностью обеспечено необходимое количество нефтепродуктов, ситуация на заправках спокойная. Лето – время отпусков, проведение сельхозработ, за счет чего традиционно возрастает как объем потребления топлива сельским хозяйством, так и объем реализации на АЗС. Когда вернется лето, рассказали синоптики Белгидромета. По данным специалистов, температура начнет повышаться в начале следующей недели. Ночью будет от плюс 13 до плюс 19, днем от плюс 20 до 29 тепла. А вот что касается августа, точных прогнозов синоптики пока не дают. В целом, летний сезон, согласно долгосрочным прогнозам, ожидается с положительной аномалией, то есть средняя температура будет выше нормы. Легендарная британская певица Бонни Тайлер умерла в 75 лет в Португалии, где у нее был дом. Как сообщается, у нее начались осложнения из-за перенесенной операции. Мировую известность она получила в 80-х. Тиражи главных хитов певицы превысили 6 миллионов копий, и они входят в число самых продаваемых синглов всех времен. За долгую карьеру Бонни Тайлер выпустила 18 студийных альбомов, последним стал релиз 2021 года. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, в стране завтра будет облачно с прояснениями, но

ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 21-23, в Гомеле 22-24 тепла, в Минске 19-21 с плюсом и дождь. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: силен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, добрый день. Беларусь предлагает содействие в развитии аграрного комплекса Узбекистана через совместные проекты. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров со своим коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Как передает Белт, белорусский лидер подчеркнул, дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Президент напомнил, сфера сельского хозяйства находится в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества. За прошлый год показатели торговли продовольствием и сельхозсырьем между двумя странами выросли практически вдвое. Белорусские банки ориентированы не на чужие коробочные решения, а на разработку собственных устойчивых моделей ИИ. Об этом и заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Как сообщает Белта, по его словам, во главе угла практические эффекты и оценка качества оказываемых банком услуг. Для банков, с одной стороны, внедрение искусственного интеллекта, возможность экономии на операционных затратах, кастомизация своих продуктов под конкретных клиентов и улучшение экономических показателей. С другой стороны, это экономия человеческих ресурсов. По факту крупного пожара в доме в центре Минска на столичной улице Ленина возбудили уголовное дело. Напомню, ЧП произошло 28 июня, а дом 1953 года постройки считается историко-культурной ценностью. В нем расположены не только квартиры, но и коммерческие помещения. Пожар вспыхнул на чердаке. Как сообщили в Следственном комитете, сумма ущерба не менее 450 тысяч рублей. Причиной пожара называют нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электросетей и электроприборов. Сколько черешни можно есть и без вреда для здоровья, рассказали врачи. Для большинства здоровых взрослых людей умеренная порция черешни 200-300 граммов в сутки. Это примерно 1,5-2 стакана или 20-30 крупных ягод. Такое количество обычно хорошо переносится и позволяет получить достаточно клетчатки, витамина С, калия и антиоксидантов. Для комфортного пищеварения стоит включать черешню после основного приема пищи, как сладкое дополнение или десерт. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на «Сливки Бай». Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от «Art Food». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 21-23, в Гомеле 22-24, тепла в Минске 19-21 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем. We'll be right back.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Агропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах

ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай свое. And you always try to warn me of the pretty girls out there.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: рекламы.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь завершился. Как передает Билд, Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту. Напомню, накануне белорусский лидер пригласил президента Узбекистана в гости, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Сегодня прошли официальные переговоры и подписаны важные документы. Главный из них – декларация об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Также лидеры утвердили дорожную карту развития сотрудничества двух стран на ближайшие 5 лет. Главная цель – выйти на товарооборот в 2 миллиарда долларов. Водоснабжение в Жлобине Гомельской области восстановили, но ремонтные работы продолжаются, из-за чего возможны временные ограничения. До полудня пятницы в системе будут проводить дезинфекцию. Местных жителей просят временно воздержаться от использования водопроводной воды для питья и приготовления еды. Авария на местном водозаборе произошла ранним утром. В результате без холодного и горячего водоснабжения остались райцентр и несколько близлежащих деревень. Экстренные службы оперативно выехали на место. Спасатели откачивали воду на водозаборе, а для местных жителей соцобъектов организовали подвоз воды. Васильковый тур, большой выездной проект в честь 35-летия фестиваля «Славянский базар» в Витебске продолжается. Масштабные концерты уже прошли в Гомеле, Могилеве и в Минске. В эти минуты праздник проходит в Гродно, а завтра гостей ждут в Бресте. Основные события пройдут в кинотеатре «Беларусь» с полудня до 9 вечера. Главная цель проекта – познакомить жителей регионов с уникальной атмосферой фестиваля и привести частичку праздника. В программе фестивальный квиз, васильковый кермаш и караоке со звездами. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. К новостям компании «Торговый центр Сенница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникаций. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сеннице. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами, порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 21-23, в Гомеле 22-24 тепла. В Минске 19-21 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных, драйвовых хитов.

0: Творца республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Заканчиваете дела? Пора в путь.
4: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
3: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
3: Опять за продуктами?
4: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Еврооптехит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
5: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
6: Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
7: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
9: Ladies and gentlemen, we would like to show you how to make a hit record. First, we start with the sequencer. And now we present the hi-hats. These are the percussion instruments. Now it's time to welcome the bass drum.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
3: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый вечер. Завершились переговоры лидеров Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. Как отметил белорусский лидер, есть реальные возможности для роста взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Как передает Белта, глава государства дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. А также подчеркнул подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном историческое событие и придает визиту особое значение. В госком имуществе разъяснили изменения в правилах перепланировки квартир в Беларуси. Теперь для устройства пара гидро- и звукоизоляции не нужно разрабатывать проект. Кроме того, не обязательно заключать договор строительного подряда. Работы можно проводить самостоятельно или же с привлечением специалистов. Остекление лоджий и балконов больше не является перепланировкой. Письменное согласие других собственников на перепланировку не нужно заверять у нотариуса. Также упростили процедуру получения разрешения на установку антенн и наружных кондиционеров на фасадах и крышах домов. Изменения не затрагивают работы, которые влияют на конструктивную безопасность зданий. В Минске на проспекте Дзержинского меняют асфальт. Работы будут проводить по 19 июля. Сейчас покрытие меняют на четной стороне на участке от улицы Гурского до Космонавтов. Движение всех транспортных средств полностью ограничит с 18 июля с часа 30 ночи до полудня 19 июля. ГАИ просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола. Группа блестящая. Ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании. Торговый комплекс «Сеница Дом» открывает двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка. Свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет облачно с прояснениями, ночью по западной половине, днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 21-23, в Гомеле 22-24 тепла, в Минске 19-21 с плюсом и дождь. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители.

0: 100.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
2: Душевное радио.

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк. Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроу?
2: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-Плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет!
7: С вами дуэт Лера Бернатович
8: и Артем Скороль.
7: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: вами акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: экономическом партнерстве. Также Беларусь и Узбекистан утвердили дорожную карту по развитию торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества на ближайшие 5 лет. Как заявил белорусский лидер, переговоры прошли, как всегда, в дружественной и доверительной атмосфере. Президенты детально обсудили перспективы развития белорусско-узбекского партнерства, прежде всего в экономике. В прошлом году Минск и Ташкент вышли на максимальный в истории товарооборот почти в $1 миллиард. К 2030 году цифру необходимо удвоить. Ситуация с топливом на внутреннем рынке стабильная. Об этом заявили в руководстве концерна «Белнефтехим». Полностью обеспечено необходимое количество нефтепродуктов. Ситуация на заправках спокойная. Лето – время отпусков, проведение сельхозработ, за счет чего традиционно возрастает как объем потребления топлива сельским хозяйством, так и объем реализации на АЗС. Когда вернется лето, рассказали синоптики. По данным Белгидромета, температура начнет повышаться в начале новой недели. Ночью будет от плюс 13 до плюс 19, днем от плюс 20 до плюс 29. А вот что касается августа, то точных прогнозов синоптики пока не дают. В целом летний сезон, согласно долгосрочным прогнозам, ожидается с положительной аномалией, то есть средняя температура будет выше нормы. Четвертьфинальная стадия чемпионата мира по футболу стартует сегодня в 11 вечера. Франция сыграет со сборной Марокко. Завтра в 22:00 Испания сразится с Бельгией. В воскресенье в полночь Норвегия встретится с Англией. А в 4 утра действующий чемпион мира Аргентина проведет игру против Швейцарии. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 87 копеек. Евро 3 рубля 27 копеек. 10 юаней 4 рубля 22 копейки. 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», в стране завтра будет облачно с прояснениями. Ночью по западной половине днем на большей части территории пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Ночью плюс 7-13, а днем в Бресте и Гродно 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 21-23, в Гомеле 22-24 тепла, в Минске 19-21 с плюсом и дожди. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Опять за продуктами?
5: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты-хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи – больше шансов на выигрыш.
6: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
8: Душевное радио. Слушай свое.
9: Всем привет, это Александр Бумов. Слушайте мои песни на волнах душевного радио.

и любимая музыка на душевном радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: к жене.
1: Как живешь-то? Как молодуха наша? Желтая вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!
3: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

0: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

пруди віков зелёный сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.